0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Ming inomi, yana bir yangi tong muborak, aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркер.

0: Oltin daqiqalarda
1: Markaz Radio
0: Oddiy to'lqinda Oltin kuz mavsumi.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркер».

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркет.